0: Sweet Summer Nights. Это Филатов Кэррис и Денис Фёрст. Прямо сейчас в твоих динамиках. Ну, с такими треками летней ночи действительно становится все свитее и свитее. Все слаще и слаще. Классная история далась ребятам. Большое им за это спасибо. Послушаем еще много-много раз. Ну, а пока больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Дати и свежая история Take Me There на подходе. Лично мне трек очень понравился. Надеюсь, придется по вкусу и тебе. Послушай внимательно. Прежде с нами Basic Element, Touch You Right Now, а также Леони Калум Скотт с суперхитом Stay здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Touch. You. Right now.

0: что-то магическое есть в этих ритмах, что-то невероятно притягательное, что-то, что вот заставляет с неким даже замиранием сердца слушать этот трек. Dirty, Take Me There, только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки, The Bounce Magnetic, Parakeet Save Me, а также BTS Swim впереди. Ну и напомню о возможности слушать радиостанцию номер один в России в умной колонке. Говоришь всего лишь одну фразу, включи Европу Плюс, и все, все случается, magic. Да, лучшие треки планеты сразу играет для тебя. Попробуй.
1: Реклама.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Исключительно хитовой полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Никаких пауз, никаких остановок не предусмотрено. Лови несколько тизеров. С нами Баста и моя Мишель с темой «Если я буду танцевать». Не пропусти Кайго и Макса Макноуна с новинкой «Take Me Back». А еще встречает Эдди Свимса с суперхитом «Mr. Know It All». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс обязательно появится Тиесто и Брайана Грей, Swedish House Mafia, но это, как ты понимаешь, далеко не полный список. Будь рядом.

Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Бамболео. Это Кидс Дикей только что. В ритме Бамболео и продолжим. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Крутейшая коллаба ожидает. Мадонна и Мартин Гаррикс на подходе. Будем слушать Бизар. Прежде с нами Pink с вещицей Hate Me. А также Медуза и Генрик Мамайл с суперхитом Don't Wanna Go Home. Ну и также не забывай про новое приложение Европы Плюс Радио Хаб. В нем, естественно, можно слушать прямой эфир 24 на 7. Смотреть прямую трансляцию из студии. А также можно наши 9 музпотоков послушать. И, само собой, оно абсолютно бесплатное. Скачивай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Дипло и Эдриан Нунес с темой Two Steppin'. I'm two steppin' in a trouble. Чуть ранее здесь отметится Another и 54 Ultra с треком Talk to You. А еще лови Темпор Сити с суперхитом Self-Aware. Также в эти 30 минут на Европе Плюс не пропусти Lost Frequencies, Ray и многих других. Оставайся.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

Дипло и Эдриан Нуньес с темой Two Steppin'. Прямо сейчас мы, кстати, тоже Two Steppin', тоже в двух шагах. Шаг первый — суббота, шаг второй — воскресенье. А в понедельник уже

0: 7 вечера. Встречай любимое шоу на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
0: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

замедляется время рядом с тобой. Ну вот, если на этих выходных у тебя есть человек или, скажем, компания друзей, рядом с которыми тепло, хорошо и время замедляется, то ты, конечно, счастливчик. Да, не упускай возможность классно провести время. Группа «Градусы» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. И «Money, Don't Be So Shy», «Tame Impala», «Johnny Dracula», все это на подходе. И обязательно дождемся «Fast Boy» с треком «Music Sounds». Это новинка, новинка изумительная. Обратим на нее особенное внимание. Послушаем ее уже совсем скоро здесь, на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Смело прибавляй громкость радиоприемника, потому что ничто не будет отвлекать тебя от музыки все предстоящие полчаса здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто в нашей компании. Впереди Мисмо. С темой Hello. This is up. Where are you? Чуть ранее Лави Бибер, Эксу и Дэвид Гетту с вещицей Sad Girls. И не пропусти Френч Монтану и Макса Би с суперхитом Ever Since You Left Me, I Went Deaf. А еще в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборются Бенди Лейк, Джастин Тимберлейк и многие-многие другие. А в новом чате встречай Дениса Романова.
0: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: europaplus.ru.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 6 часов утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: И все это буду ставить в уикенд, во время уикенда, традиционно для всех вас. Меня зовут Денис Романов. Легкой субботы.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: ней мы знаем хорошо. Это Филатов и Кэрос. Их работа Sweet Summer Nights на Европе Плюс. Тема для уикенда, конечно, актуальна. Само собой, мы плавно перетекаем все-таки из ночи в утро. Хотя уже, наверное, многие перетекли, как и я. Ключевое слово — перетекли. Постепенно, ребята. Итак, у нас впереди, здесь на Европе Плюс, те, кто уикенд, собственно, собой представляют. Лицо, голос. Это мистер выходной. Он же The Weeknd. Его история Take My Breath. Послушаем будет. Айсгергерт и Зиверт. Их работа Банк. А еще Леони и Калум Скотт. Поп-рок тема под названием Stay. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Оп!
4: Ростов, встречай!
3: 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго Вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: Для зрителей старше 18 лет.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки будет танцевальный хит от Дебауса «Magnetic». Еще немножко потанцуем вместе с Тимой Белорусских. Послушаем его дэнс-поп-хит «Мысли». Ну и погрустим чуть-чуть. Ну, по-доброму. Teddy Swims, Mr. Know It All. Soul суперзвезда. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.

0: одно из открытий этого лета, лето 2026. Magnetic, так называется их работа. Свежая тема, свежая. Обожаем ее, конечно. Еще обожаем свеженьких, отдохнувших ведущих нашего шоу, наших шоу. Конечно, речь про бригаду, про шоу Rush уже в понедельник, 17 августа. Ребята возвращаются к нам после летнего отпуска, так что обязательно их ждем. Что же они для нас такого приготовили?
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу Rush возвращаются.
2: В понедельник в 7 утра тебя взбодрят Вэл и Вики.
1: А в 7 вечера тебя ждут Антон Камолов, Артур и Саша.
2: 17 августа в 7 утра и в 7 вечера встречай любимое шоу на Европе Плюс.
1: Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении.

0: Это Аве, Meet Me In The Dark. Классная танцевальная тема для уикенда, конечно, актуальная. У нас вообще много актуальной музыки, и мы, конечно, ее послушаем сегодня уже, в субботу, в 22.00 по Москве. Обязательно слушай шоу «Резиденс», самая вкуснятина, она вся там. Ну, из танцевальной музыки, я имею в виду. А из поп, дэнс-поп-хитов, конечно, они здесь все у нас, вот буквально вот-вот до них дотянуться. Хотелось бы, конечно, до Риты Ора дотянуться во всех смыслах. Рита Ора будет. Let You Love Me, прекрасная. Будет Кунгс и Galaxy, классная, тоже еще одна дэнс-поп-тема. Все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, ясно. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Боб! А что такое первоначальный взнос?
9: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
9: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
10: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
11: Звоните в СК-10. /31/10.
12: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это команда Айова. Их мощная поп-рок-тема трендовая получается. История под названием «Мы» на Европе Плюс. Мы с тобой займемся чем? Будем слушать классную музыку, лучшую на планете Земля, чтобы этот уикенд был еще лучше. Хотя, казалось бы, куда уж, ну уикенд же. Но будет круто. Будет Соник, будет ее легендарная тема «Sky», танцевальный хит. Будет «Кайра» и «Sour». Тоже легкие поп-рок нотки присутствуют. Все это впереди на Европе Плюс. Все послушаем до конца часа. Дождись.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Европа Плюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Титаник. Танцевальная тема под названием Sky. Легендарная история в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет Даррен Хайс, будет KDDK, DJ Gochi и Джейсон Дерула. Их работа Michiko. Будет дуэт клан Карусел с треком Ride. Все это впереди в новом часе. Скоро.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером. That's...

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Названо число желающих проголосовать на выборах онлайн. Синоптики спрогнозировали сильные дожди на юге России. И сегодня Всемирный день бездомных животных. Об этом прямо сейчас. Итак, Центр избиркома назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на такой формат подали уже больше 1 140 000 россиян. Для голосования по месту нахождения с использованием механизма «Мобильный избиратель» направлены почти 242 тысячи заявления. В ЦИК добавили, что предложения проголосовать через мессенджеры являются мошенническими. Напомню, выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 18 по 20 сентября. Российские пловцы выиграли смешанную эстафету вольным стилем на чемпионате Европы. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина показали результат 3 минуты 19,59 секунды. Они установили новый рекорд чемпионатов Европы. Второе место заняли пловцы из Нидерландов, третьими стали итальянцы. Теперь на счету российских спортсменов на чемпионате Европы 26 медалей, 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Синоптики спрогнозировали сильные дожди на югоевропейской части России в ближайшие дни. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Интенсивные дожди затронут республики Северного Кавказа и юг Ставропольского края. Возможно, они и на побережье в районе Сочи. Местами возможен штормовой ветер до 25 метров в секунду. Сегодня же в некоторых республиках Северного Кавказа к ветру и дождю с грозами добавится град. Функцию покупки билетов на электричке с помощью мессенджера «Макс» расширили на 60 регионов. Чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний. Как сообщили в РЖД, в чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно. На данный момент с помощью чат-бота россияне купили уже почти 550 тысяч билетов. Во всем мире сегодня отмечается День бездомных животных. Эта дата, как говорят специалисты, не праздник, а повод задуматься о том, какую ответственность мы несем перед братьями нашими меньшими. Всемирный день бездомных животных отмечается ежегодно в 3-ю субботу августа. Впервые с инициативой праздника в 92-м году выступило Международное общество прав животных. Это день – хороший повод обратить внимание на бездомных четвероногих, оставшихся без хозяев, и, например, покормить их. В конце выпуска курсы валют. На выходные и понедельник доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Денис Романов. Всем доброго утра.

0: новый Лиасим на Европе Плюс. Да, Дия, Take Me, Dea, так называется работа. Поп-рок-хит, поп-рок-хит. Впереди больше хитов и больше музыки. Утром этого уикенда мы обязательно их послушаем. Будет Marshmello и Portugal The Man. Их стильная тема. Феникс, воспарим вместе. Потому что надо просыпаться, пора бы. Хотя кто-то уже вовсю, наверное, бодрствует, да? Вот вы. Я вам завидую. Просыпаемся вместе, ребята. Слушаем классную музыку, конечно, и дальше. Ну, про Marshmello сказал, будет еще Джон Саммет и Crystallized, еще одна дэнс-поп история стильная. Еще будет гороскоп для тех, кто любит пользоваться гороскопом в качестве плана, чтобы составить какой-то план на день. Обязательно его послушаем. Ждем совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа Плюс.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 15 августа, суббота. Овны, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Тельцы, вас ожидает преступление, так что будьте готовы его отразить. Ну или вам решать, как хотите. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других, и добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые двери и дороги. Львы, обязательно сходите в гости, из этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданы. Весы, подготовьтесь к оживлению личной жизни. Ну или в личной жизни, так, наверное, будет правильнее. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни, начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. И рыбы, вы ощутите прилив сил и душевный подъем.

0: Это хитмейкер всех времен и народов, электронный, да и не только. Диджей Дипло, хотя диджей к нему слово неприменимое, все-таки, наверное, продюсер. Величайший, сколько музыки написал. И себе тоже пишет. Two Steppin, так называется его новинка. Трек, который пока что не проявился, к сожалению, в нашем чарте Еврохит Топ 40. Только-только он еще свой начинает путь. Два шажочка сделал, буквально. Так что голосуй за него на europaplus.ru, и тогда мы услышим его на первом, втором, третьем, да на любом месте. Было бы круто, если бы он там оказался. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет Марк Данн и Джавани Ричи, Let Me Die будет, Temper City и поп-рок тема Self Aware. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону по данным Яндекс погоды ясная. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh & Web».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч. Рублей. Хавейл М6. Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр Fresh. Вавилова 59Е.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: А что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился.
16: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: стильная фанки-поп история от команды Майя Мишель и Басты. Если я буду танцевать, так она называется прямо сейчас на Европе Плюс. Стиль — это стиль. Больше хитов и больше музыки впереди. Человек, у которого со стилем всегда все в порядке, он его даже прививает. Вот уже на протяжении лет так 30, не знаю, сколько лет он уже творит. Это Джастин Бибер, и получается у него всегда все прекрасно. Его работа с Forest Movement, легендарная Live My Life. Будет Chapel Ron, ее работа Good Luck Babe. Все это впереди, все на Европе Плюс. Скоро, лови.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это команда Forest Movement и Джастин Бибер. Live My Life. Так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет новинка от Fastboy. Будет Феликс Йен и Гуччи Мэйн. Классная тема Cool. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, Шакира и Бёрна Бой. Все впереди. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве уже 9 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис, и доброе утро всем. В Москве, Подмосковье и части Курской области запретили майнинг. Власти примут доп. Меры по обеспечению регионов топливом. И сегодня отмечается День археолога. Об этом прямо сейчас. Итак, в Москве, Подмосковье и части Курской области запретили майнинг. С 15 августа добывать криптовалюту нельзя на территории Москвы и всей Московской области, а также в 8 муниципальных округах Курской области, в том числе в городе Львове. Запрет распространяется на участие в майнинг-пулах и будет действовать до конца 2032 года. Такое постановление ранее подписал премьер Михаил Мишустин. Расширение запрета объясняется нагрузкой на энергосистему. Дональд Трамп обещал объявить Ормузский пролив территории США после победы над Ираном. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в полицейской академии под Нью-Йорком. Напомню, ситуация в регионе резко обострилась после того, как президент США заявил об отмене действия соглашения о прекращении огня с Ираном. Американцы нанесли удары по объектам на территории Исламской Республики, а иранцы ответили ударами по базам США на Ближнем Востоке. Александр Новак поручил принять меры по обеспечению регионов топливом. Вице-премьер также заявил, что профильные ведомства и нефтедобывающие компании должны контролировать цены на бензин и дизель. Он провел совещание в правительстве по ситуации на топливном рынке. В ходе встречи представитель Минэнерго сообщил, что в некоторых регионах сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Плату за просмотр квартир без последующей покупки могут брать мошенники. Риэлтору, как правило, не платят за показы или подборку объектов, рассказали опрошенные ТАСС-эксперты. Ранее появились сообщения, что на российском рынке недвижимости появился новый тренд. Риэлторы стали взимать невозвратную плату за просмотр квартир без гарантии последующей покупки. В одном из объявлений за показ квартиры требуют 4000 рублей. Сегодня отмечается День археолога. Несмотря на то, что его история не связана с какими-либо событиями или открытиями, сам он не является ни государственным, ни национальным, археологи России и ряда стран ежегодно отмечают профессиональный праздник 15 августа. Археология – это наука о древностях, это изучение быта и культуры древних народов по вещественным памятникам. И все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным работы археологов. В конце выпуска курсы валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей и 51 копейка. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и удачного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: это дуэт Best Boy. Music Sounds, наша новинка здесь на Европе Плюс. Классная тема, стильная летняя. Настроение дает, дает летний вайб, 100%. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Утром этого уикенда будет еще один амбассадор лета. Это Рики Мартин, Living La Vida Loca. Послушаем его работу. Будет Леони Колумб-Скотт с стильной поп-рок темой Stay. Будет, конечно, гороскоп совсем скоро. Буду всем делиться, все буду рассказывать, все буду ставить. Я, меня зовут Денис Романов. Всем привет, всем классного дня.
1: Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так, вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня 15 августа. Овны, просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Это нам надо. Тельцы, вас ожидает приступ лени, будьте готовы его отразить. Близнецы, вы увидите то, что ускользает от внимания других и добьетесь впечатляющих результатов. Раки, сегодня для вас открыты любые дороги и любые двери. Львы, обязательно сходите в гости, из этого выйдет что-то интересное. Девы, не стесняйтесь своих запросов, они совершенно оправданные. Весы, подготовьтесь к оживлению в личной жизни. Скорпионы, не стоит привыкать к спокойной жизни. Начинается полоса приключений. Стрельцы, получится укрепить свою деловую репутацию. Козероги, постарайтесь обуздать собственное упрямство. Водолеи, помните, что вы сами далеко не пример для подражания. И рыбы, вы ощутите прилив сил и душевный подъем.

0: прекрасная команда, электронные суперстары, команда Another, их работа Talk to You, мы ее слушали все лето, и, конечно, будет круто, если она и дальше будет звучать летом-осенью, в этом сезоне, скажем так, в новом сезоне. Кстати, про новый сезон. И, конечно же, про наше шоу. У нас ребята, ведущие шоу и бригада У и Раша вернутся после летнего отпуска, посвежевшие, прихорошившиеся, наверняка, вернутся к нам уже в понедельник, 17 августа, и в 7 утра, и в 7 вечера, как обычно у нас. И бригаду И Раш, так что обязательно слушай, обязательно присоединяйся к нам по будням. В выходные тоже здесь будет класс. Будет, прямо сейчас будет 21 Pilots, их работа Hit and Score. Будет Tiesto и Beautiful Places. Все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, ясно. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
10: Все подробности на сайте europaplus.ru.
11: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ари Фармы. Его история «Body Talk». 24-я строчка уже в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Причем еще, точнее, не уже, да, я говорю, уже. Плоховато, конечно, потому что чуть-чуть в позициях он потерял. И говоря слово «уже», наверное, в следующий раз можно будет сказать, что еще ниже и ниже, к сожалению. Но, все может измениться, если ты как следуешь поддержишь своего любимца. Может быть, это Ари Фармы. Зайдешь на europaplus.ru, проголосуешь за него в чарте, и тогда он будет выше и выше. А может быть, это будет кто-то другой, почему нет? Любимцев выбирай, ставь свои лайки, голоса, всех ждем абсолютно. А еще ждем Роджера Санчеса, танцевальную тему «Лос» легендарную будет Мари Краймбрери с работой «Все прошло». Все послушаем до конца часа.
1: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: В кино с 20 августа.
11: Огненная гора изголодалась.
12: Только ты можешь спасти мир.
13: Ты ошибаешься.
10: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
14: Вулкан выбрал тебя не просто так.
10: Жертва обстоятельств.
9: Категория 18+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Роджер Санчес. Last, так называется работа, легендарная танцевальная тема в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут градусы, Gym Class Heroes, Медуза, Феликс Йен и Жасмин Томпсон. Много хитов впереди на Европе Плюс в новом часе. Дождись.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 10 утра в Москве. Европа Плюс. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис, и доброе утро всем. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Синоптики объявили о завершении купального сезона в Москве. Ни россияне не против занять место своего начальника. Об этом прямо сейчас. Итак, российская экономика постепенно возвращается к росту. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, работа правительства и Центробанка позволяет минимизировать последствия для экономики и нормализовать денежно-кредитную политику. Источником роста ВВП во втором квартале года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Министр отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных ресурсов на депозитах. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно позавтракать или пообедать. Из рекомендаций следует, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна быть не меньше 20 минут. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. Синоптики объявили о завершении купального сезона в Москве. Он подошел к концу из-за похолодания в центральной России. По данным прогностического центра «Метео», температура в столичных водоемах уже не превышает 20 градусов. Ночью вода быстро остывает, а днем не успевает прогреться до комфортных значений. Еще одним фактором стал порывистый ветер. Заходить в воду смогут еще несколько дней только самые отчаянные любители купания. Сегодня после захода Солнца россияне смогут наблюдать сближение Юпитера и Меркурия. Планеты сблизятся в созвездии Рака. С Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. А завтра вечером москвичи смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры. Спутник Земли будет в фазе растущего серпа. Освещено будет около 19% его диска. При этом Венера будет хорошо видна невооруженным глазом и станет самым ярким объектом вечернего неба. Россияне не против занять место своего начальника. Каждый четвертый опрошенный заявил, что он лучше подходит для руководящей должности, чем их нынешний руководитель. Однако большинство предпочитают оставаться на своей нынешней позиции, не стремятся к повышению. Опрос показал, что, заняв место босса, россияне сначала бы четко распределили задачи, занялись дисциплиной и оценкой работы, ввели премии, а также организовали больше тренингов, улучшили социальный пакет и повысили зарплаты. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве 10:03. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Я всем желаю прекрасного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Команда «Градусы», как всегда, вот уже сколько лет, радует нас стильными, летними, теплыми историями. Есть в них что-то такое? «На ресницах», так называется их работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, разных стилей, разных направлений, конечно, здесь у нас впереди. Например, будет Джон Саммер, танцевальная тема «Shade of Blue», будет Дамиана Дэвид и его «Next Summer». Мы уже, видите, как смотрим в будущее. «Next Summer». Еще, конечно, много классной музыки, разнообразной в нашем новом мобильном приложении «Radio Hub». Обязательно устанавливай на Android-устройство, iPhone, где угодно. Все есть, все найдешь. Так что поставь и слушай, естественно. Ну и, конечно, музыка впереди совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Терпим бедствие. Высота 30 метров.
7: Ужасы. Боевик. Триллер.
8: Приготовься к удару.
7: Крушение рейса.
9: Что нам делать?
10: Искать выживших.
7: Пережить катастрофу. Только начало.
8: Акула!
9: Акула!
7: Возрастное ограничение 18+.
10: Спокойно, все будет хорошо.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Больше хитов. Больше музыки.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Команда The Bouse. Их работа Magnetic на Европе Плюс. Абсолютно танцевальный хит. Абсолютно заслуженно, скажем так. Потерял слово. Заслуженно в нашем чарте Еврохит Топ 40 12 место прямо сейчас. Голосуй за этих парней. Если тебе что-то такое джазово, танцевально-хаусовое, скажем так, нравится, как мне, например, то, пожалуйста, welcome europaplus.ru. Есть еще пара треков, которые мы послушаем, даже, наверное, побольше. Все не буду анонсировать, скажу лишь ближайшие. Будет Teddy Swims, будет его история Mr. Know It All. Скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону по данным Яндекс погода ясная. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Почему сразу сам топай?
6: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
1: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За один ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
11: Не завелась? Триста ровно 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
12: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673. 300-75-20. Город Москва.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. В ближайшие 30 минут будет новинка от Кайго «Take Me Back». Кайго, как всегда, в своем стиле. Дэнс-поп-хиты. Еще за дэнс-поп-хиты отвечает в ближайшие полчаса Тима Белорусских с треком «Мысли». А еще классная летняя тема от Джейсона Дерула и диджея Годжи «Мичико». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Обязательно дождись.
1: Реклама.
2: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Это новинка на Европе Плюс. Классический Кайго. Ну, по звуку классический. Мы, я думаю, что уже узнаем его. Take Me Back, так называется его работа. Круто для музыканта, когда все его узнают без слов даже его, потому что он же диджей, продюсер в первую очередь. Поэтому да, это уровень. 100% это уровень. Еще, конечно, классная тема. Уровень — это великая тема Элли Голдинг. Трек под названием Burn. Послушаем его совсем скоро здесь на Европе Плюс. Будет и недавний лидер нашего еврохита Темпер Сити, Self Aware, поп-рок-хит. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
5: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+».
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. Ограничение P325 619 600 156 873.
7: Мороженое — это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс — закрученная история вкусов.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
12: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита», ОГРН 102 230 491 5346, Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
2: Больше хитов. Больше музыки. Weekend.

0: поп история и даже соул работы внутри от Халида и диджея Лок. Это за танцевальную часть он отвечает, это Лок. Dive Into Me, так называется их работа, классная тема. Все вот такое же сочетание стилей, какие только любишь, какие только можешь себе представить. Все они в нашем мобильном приложении Radio Hub. Можешь себе установить на или на iPhone, или на Android смартфон. Все везде найдешь и в Google Play, и в App Store. И, конечно же, у нас здесь на Европе Плюс тоже есть. Ну и как можно пропустить такое, когда вот так круто и вкусно. Есть Fifth Harmony, есть их история Worth It. Будет Алекс Уоррен и его душевная, сильная, мощная тема Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону по данным Яндекс.Погоды ясно. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч. Рублей. Хавейл М6. Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр Fresh. Вавилова 59Е.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
7: У нас в Ростове-на-Дону?
6: Да. У вас?
7: Европа Плюс?
6: Да.
7: Ice Quest?
6: Ice Quest.
7: Прикольно.
6: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
8: С 4 мая по 28 августа.
9: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
10: Для любителей мороженого старше 12 лет.
11: Партнер проекта «Здоровые продукты».
12: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.com. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». УГРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону. Улица Береговая, 12. Строение 3. Помещение 2.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: И это прекрасно. У нас впереди новый сезон. Вы все уже наверняка об этом знаете. С понедельника, с 17 августа ждем возвращения наших шоу и «Бригада У», и шоу «Rush». Ну и, конечно, много всего интересного. Естественно, международного класса. Все самое крутое у нас здесь на Европе Плюс. Музыка тоже естественно. До конца часа послушаем Маранди, величайшую тему «Save Me». Будет поп-рок суперстар, актуальный Бенсон Бун, «Sorry, I'm here for someone else». Все это впереди.
1: Реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
7: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено.
8: В «Ленте».
9: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Деникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве, призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogether.t2.ru.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клим и Сальма Хайек.
10: Огненная гора изголодалась.
9: Жертва обстоятельств.
11: Категория 18+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мы подпевать будем или как?
1: Вагончик тронулся у тебя, я так понимаю.
0: Он тронулся в 7 утра, когда я понял, что еще 5 часов я буду для всех вещей.
1: Ну вы тогда, ладно, проезжайте дальше нашего перрона. Мы здесь остаемся, у нас впереди больше хитов и больше музыки. Денис Романов отчалил. Все, хватит спецэффектов, довольно. Это что, Нолан?
0: Макс Филин!
1: Боб Синклар впереди, Кайза, Шакира и Берни Бой.
2: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают. Come,

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Да, едем дальше в столице. Полдень.

0: шоу, музыкальный проект Ави, Meet Me in the Dark на Европе Плюс. И похоже, да, ребята, в ночи мы будем встречаться как-то чаще. Тут дело такое, дни становятся короче, ночи длиннее. Но мы должны взять от финала лета максимум. Да, настраиваемся на роскошный максимум. В эти последние две недели лета проведем их роскошно, горячо, с хитами здесь на радиостанции номер один в России. Что будем слушать? Впереди Miley Cyrus, End of the World. Поймаем также прыгучий гитарный вайп от Доминика Файка, Baby Doll. Появится Dua Lipa с хитом Levitating. Меня зовут Макс Филин, я уже появился. И я зову вас дальше в этот уикенд отдыхать с лучшими хитами здесь на Европе+.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
7: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
9: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
10: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: с плеером. Большой привет! Большой привет любителям хорошей музыки. Здесь на Европе Плюс такой будет много впереди. Обещаю, мы поймаем Эллу Эндерсон и Rudimental, LB. Будет также звучать Annabelle England, Get Busy. И встретим через пару минут дуэт Леони и Каллума Скотта, один из крутейших вокалистов. Песенка под названием Stay ждет вас через пару минут на Европе Плюс. Буду ждать и я тоже. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачное до плюс 24 градусов. Завтра в городе ясно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама.
4: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» – 70 лет вместе.
5: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
6: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой». 20.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной системе. Батарейка. Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
4: Копатыч, у нас проблемы.
5: О май гад.
3: Смешарики сквозь вселенные.
6: Чего? Весело?
7: Весело.
3: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: тебя куда-нибудь забрал, ну, в приятное, разумеется, место какое-нибудь, да, но иногда и самим тоже надо подумать о себе, позаботиться и тоже постараться забрать себя из того места, где вам не очень хорошо, туда, где прямо совсем хорошо, прекрасно и все нравится. Ну, и тоже, чтобы такое место найти, надо искать, и надо иногда выбираться из домика, мир тоже исследовать себя, миру показывать, так что давайте, ребята, гоу, выбираемся в последние теплые дни лета, все исследуем и классно проводим время вместе с Европой Плюс и лучшими хитами. Впереди здесь Холли Молли, а еще Сара Коннор.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.Пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.Пэй.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
13: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
14: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Все, слышите меня? Все остаются на танцполе. Почему? Потому что Европа Плюс продолжит включать лучшие хиты этой планеты уже дальше, в часе новом. Все, что вы любите. Больше хитов и больше музыки. Дэнс. Всем дэнс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Ranko.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 13 часов.

0: Sad Girl. Это почему она такая грустная была раньше? Это потому, что у нее не было нового приложения Европа Плюс Радио Хаб. Все понятно же, теперь оно есть у всех. Если у вас нет, надо просто скачать его, чтобы слушать Европу Плюс. И не только Европу Плюс, а еще много классной музыки, еще больше хитов и больше горячей музыки. И можешь делать это всюду и бесплатно, без всяких там регистраций. Просто нажимаешь play и получаешь результат лучшие хиты этой планеты. Еще там же можно будет слушать наши подкасты и даже в режиме офлайн тоже можно. Надо просто попробовать Радио Хаб. Кстати, возможно, вы прямо сейчас слушаете нас там, так что вам огромный привет и добавим вам больше хитов и больше музыки. Впереди здесь Timbaland и One Republic, Apologize, будет также Медуза, Don't Wanna Go Home и Поймаем Афишу.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 870.
12: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «Радио» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102 230 491 5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр!
16: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
17: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: вы помните, где для этих самых Apple Jays главное вовремя, но хотя и лучше поздно, чем никогда. Феликс Йенни Шаус у нас впереди, Walk With Me, встретим также Мадонну и Мартина Гаррикса, Бизара прямо сейчас, Марат Бекметов и Афиша.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокате новый боди-хоррор режиссера Натали Эрики Джеймс «Ешь, молись, худей». Если знаменитая мелодрама «Ешь, молись, люби» рассказывала о героине, которая ищет себя, то новый фильм о девушке, которая себя, наоборот, теряет в погоне за совершенством. В центре истории студентка-медик Хана. Из-за хронического стресса девушка страдает от перееданий, а изнуряющие тренировки и постоянные диеты не помогают ей похудеть. И Хана решает изготовить таблетки для похудения. Кинопарк Москино в эти выходные приглашает на фестиваль музыки и еды Amber Fest. Концепция мероприятия – эстетика кинематографично-красивого загородного отдыха. Организаторы воссоздадут атмосферу палаточного городка с зонами отдыха и интерактивной программой для взрослых и детей. Гастрономическая часть фестиваля объединит проекты со всей страны – Москвы, Кубани, Сибири, Урала, Алтая и Дальнего Востока. Арт-платформа «Куб» открывает сразу 15 новых экспозиций, среди них проект галереи «Луч. Золото и сталь», в котором фотограф и мастер шелкографии Алексей Есипов вместе с куратором Кириллом Перченко переносят изображения московских памятников на стальные листы, покрытые тончайшей паталью. Сложная многослойная печать превращает тиражную технику в уникальное произведение, придавая скульптурам и архитектурным символам выразительность, блеск и сакральное звучание. В Лужниках сегодня фестиваль танцевальных видов спорта и черлидинга. На площадках Южного спортивного центра будут проходить турниры по современным, спортивным и уличным танцам, соревнования по чир-спорту и показательные выступления. Для зрителей подготовлены открытые занятия по танцам и черлидингу, зона разминки, пространство для батлов, мастер-классы по созданию танцевального образа и фотозоны. Весь день на сцене будут выступать профессиональные танцоры. Вход свободный. На ВДНХ проходит 5-й национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России». Он позволяет познакомиться с региональными блюдами. Представлены почти 5000 наименований продуктов и гастрономических брендов из более чем 75 регионов страны. Фестиваль развернулся на площадке между фонтаном «Каменный цветок» и площадью «Дружбы народов». Для гостей подготовлены также культурная и образовательная программа с мастер-классами и научными экспериментами. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Карикс здесь на радиостанции номер один в России. Крутейший хит этого лета из нового альбома певицы Мадонны Confessions. Завтра Мадонна отмечает свой день рождения. Лучший наш подарочек ей это... Это правильно, конечно, слушать ее Confessions. Конечно, танцевать под ее крутейшие танцевальные треки этого года. Там целых 16 песен на альбоме. И, конечно, голосовать за Мадонну и Мартина Гаррикса в нашем чарте Еврохит Топ 40 тоже будет лучший наш подарочек ей. Да, голосуем активно. Итоги, как всегда, узнаем совсем скоро. Сегодня же будет повтор итогов этой недели. Кто они 40 главных хитов этой недели? Узнаем в 16.00 по Москве. Пока же двинем дальше. Впереди здесь Айова, Филат Венкерес и Кунгс Галакси уже через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачное до плюс 24 градусов. Завтра в городе ясно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Виола, ла, ла, ла, ла.
9: Покупайте легендарный сыр Виола в Магните и выигрывайте бытовую технику. Виола. 70 лет вместе.
10: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении Магнит 6+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
15: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной. Причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке. Правый берег Дона. Набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
16: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Оу, это мы. Мы Европа Плюс и группа Айова. И песня так тоже называется «Мы». Короче, мы отдыхаем здесь, в компании лучших хитов этой планеты, здесь на радиостанции номер один России. Готовы двинуть дальше? Впереди будем танцевать. Все на танцпол, всех вызываю. Неважно, где вы сейчас, в машине. Может быть, едете куда-то на дачу, да? Или, может быть, обратно. Бенази Брадерс до финала этого часа с нами. «Hit My Heart».
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте!
15: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт Tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
17: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
18: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
19: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
20: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
21: Вот это ухватил!
22: Ура! Купила! Мое!
23: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
24: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
25: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
26: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
27: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
28: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: нам.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.
2: В понедельник в 7 утра тебя взбодрят Вэл и Вики.
1: А в 7 вечера тебя ждут Антон Камолов, Артур и Саша.
2: 17 августа в 7 утра и в 7 вечера встречай любимое шоу на Европе Плюс.
1: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
5: Виола-ла-ла-ла-ла.
6: Покупайте легендарный сыр «Виола» в «Магните» и выигрывайте бытовую технику. «Виола» — 70 лет вместе.
7: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении «Магнит 6+.»
8: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше здесь DJ Gojo, Jason Derulo и Melody, Michiko. Поймаем также Rialto, No One Leaves, This Discotheque Life, а еще добавим градусов и Oliver Tree, Робин Шульц проиграет свои миссии.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Началась эта история давным-давно.
10: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
11: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
10: Главный замес года.
11: Это что за медвеёж?
10: Возрастное ограничение 6+.
11: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
10: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
15: Амакс Курорт Орбита. Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду РАДИО 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО ОК Орбита. ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
6: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: конечно, будем, конечно. Да, в эти полчаса с нами также Шакира и Burna Boy. А еще будет Зара Ларсон и Мизмо. Hello, the sun is up, where are you?
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
3: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: В кино с 20 августа.
13: Огненная гора изголодалась.
14: Только ты можешь спасти мир.
15: Ты ошибаешься.
12: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
13: Вулкан выбрал тебя не просто так.
12: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
19: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
20: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
21: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Дальше только хиты.
4: 30 минут.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: бомболео случилось этим летом. Если нет, я думаю, что вы справитесь. Вы все еще успеете. 2 недели лета у нас с вами в запасе. Так что самые смелые советы, мечтания, желания, которые только рождались в вашей голове, еще можно успеть воплотить в реальность. Мы, конечно, поможем, вдохновим вас лучшими хитами этой планеты. Дальше здесь, на Европе Плюс, Loud Luxury, Эмили Робертс, Love You For Life. Будет также Алоки Калит, Diving To Me. И через пару минут очень классная тема. Приятный дуэт от Леони и Калама Скотта «Stay». Меня зовут Макс Филин, и мы тоже с вами остаемся здесь с лучшими хитами на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Приготовься на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 20

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325. 619-600-156-873.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Loving to Me. Главное, что мы сегодня погрузились в уикенд, в этот выходной день, и классно провели время. И, конечно, мы сделаем это по-особенному. Все, как вы любите, в 22.00 шоу Residents. А значит, больше актуальных танцевальных ритмов в специальном эксклюзивном диджей-сете. Также здесь на Европе Плюс Эмин Hello. Встретим также диджей Снейка, а еще впереди Аль Фарбин.
1: Реклама.
2: Боб, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Оферта проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзвучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: 20

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «ОК «Орбита». ОГРН 102 230 491 5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
3: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 0770.
5: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
6: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Европа+.ру.
8: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
7: Заходи на европа+.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: как действовать дальше, особенно что касается чувств, эмоций. Да, ну, кажется, наши чувства и эмоции подсказывают, что сегодня надо продолжать танцевать, ребята. Будем дэнсить дальше здесь, на Европе Плюс. У нас все для этого на местах. Через пару минут поймаем Вайза, Wait. Будет также Мика, Relax, Take It Easy. И кое-кому, конечно, будет сложно расслабиться. Это нашим артистам, которые ждут своих итогов чарта Еврохит ТОП 40. В 16.00 Алекс Мануилов и чарт Еврохит ТОП 40 будут здесь.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
8: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на accountogeta.t2.ru.
14: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Вот это ухватило!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Европаплюс.ру.
8: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: на Европе Плюс Мика. Мика и его суперхит, легендарный хит «Relax, Take It Easy» всегда пригодится. Особенно, когда вы пробовали решить, пытались, во всяком случае, старались решить какую-то проблему со всех сторон. А оно и так, не так, и эдак, не эдак. Тогда можешь просто сказать: ой, ладно, все, релакс. Короче, «Take It Easy». Ну и, конечно, просто включить Европу Плюс и чарты Еврохит ТОП 40, что вы сделали сейчас. Вы уже на правильном пути. И на пути, конечно, Алекс Манойлов и 40 главных хитов этой недели в следующие 2 часа.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: и меня простят и поймут. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Ближайшие два часа лучшие из лучших на этой неделе. Надеюсь, тот, за кого ты голосуешь на europlus.ru, будет сегодня выше всех. А вот в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. «Bizarre». Номер один. Тембр Сити. «Self-Aware». Так, дальше у нас 40-я строчка, и сегодня здесь хит, который 21 неделю находится у нас в чарте. Называется трек «California Nights», это «Tokyo Hotel».

0: место. Но кто оказался выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-топ 40.
0: На 38-й ступеньке Кунгс Галакси. С 35 на 37 Post Malone Cold. Выше на ступеньку на 36-м Ваня Дмитриенко. Ртуть. А ну а на 35-м у нас первая новинка недели. Здесь группа Айома, которая абсолютно справедливо считает, цитата, слова от сердца и красивая музыка могут лечить. О, да. Айова. Мы.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: 35 место Еврохитов 40 Европ плюс сегодня. Дебют недели, лучшая новинка еще только впереди. Ну а на 35-м старт берет Айова с хитом «Мы».
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 34 против 39-й ступеньки недели назад. Тима Белорусских «Мысли». На 33-м Russian Raw Alejandro и Wizkid «Pongo». С 27 на 32 по Индиях Чо и Мод Шаде. Ну а на следующей ступеньке у нас Зейн, который сторонник того, чтобы полностью погружаться в музыку, не скрывать своих эмоций и каждый раз проживать историю как свою собственную. Вот Зейн считает, что именно это и есть талант. Зейн, Die for me.
2: 31 место.

0: Since You Left Me, это French Montana, с 34 на 30 место, а вот на 29-м КДДК Бамбалео. Между прочим, лучший дебют недели, КДДК впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Поехали!
1: Топ-ньюс недели.
0: Дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, 13-летняя Норт, отменила свой первый тур, запланированный на август. Совместные концерты с 21-летней рэпершей Молли Сантаной не состоялся без объяснения причин. Напомню, несколько дней назад Норт выпустила дебютный EP, а теперь пообещала фанатам что-то особенное вместо тура. Чарли XCX призналась, что ее муж, барабанщик 1975 Джордж Дэниел, стал первым человеком, который ее по-настоящему понял как в творчестве, так и в жизни. Именно ему посвящен трек «I'm Afraid» с нового альбома Чарли XCX. Пара поженилась в 2025 году. Сама певица признается, что без Дэниела она не была бы той, кем является сейчас. Группа Nickelback анонсировала новый альбом «Everything Under the Sun», релиз 30 октября. Это первый лонгплей Nickelback за последние 4 года и 11-й в их дискографии. В записи принял участие гитарист Мотли Крю. Басист Nickelback Майк Крюгер признался, что музыканты намеренно не торопились с записью, чтобы сделать ее максимально качественной. Лид-сингл, кстати, получивший название «Rattle the Cage», уже доступен.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
4: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Амакс-курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
6: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4000. 1758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом до 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Еврохит ТОП 40.
0: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
14: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Мануйлов. Европа Плюс. 29-е место.

0: Еще сегодня ждем в чарте Европа Плюс, конечно же. Но для того, чтобы попал трек к нам в чарт, он должен стать абсолютным хитом, разумеется. Ну и вспоминаем прямо сейчас хит, который в 2007 году 5 раз был номером 1 у нас в чарте. Называется он «4 in the morning». Это Гвен Стефани.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: чарте и дважды на первом месте. Rain Dance, это Dave Dance. Ну а на этой неделе с 31 на 28 место. Ну а 27 впереди. Сегодня здесь Bruno Mars. Ждем I Just Might.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачное до плюс 24 градусов. Завтра в городе ясно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрэш МБ».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 000 рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Майкл Джексон, причина, по которой я занимаюсь музыкой. Я не знаю, кем бы я был без него. Это вот прямая речь Бруно Марса, да, он кумир у него, Майкл Джексон. Но это I Just Might у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на этой неделе с 29 на 27 место. Кто выше?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Номер 26 на финише этой недели. Группа «Градусы» на ресницах. На 25-м остановился Тиесто. Beautiful Places. И минус одна строчка у Али Фарбен. Прямо сейчас Body Talk.
1: 24-е место.

0: I Can Wait. С 22 на 23 место. Боб Синклар и Кайза. Боб Синклар, который не раз признавался, что очень близко к сердцу всегда принимает плохие рецензии, потому что считает, что его альбомы — это его душа, кровь, плоть. Но, с другой стороны, Боб считает, что если ты занимаешься такой музыкой, как вот он, то не ожидаешь, что угодишь всем и вся на все времена. Боб Синклар, да, реалист Боб Синклар. И вместе с тем Кайза. 23 место. А вот на 22-м Леони и Каллум Скотта ждем Stay.
1: Реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящей скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
10: Огненная гора изголодалась.
9: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежная двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио. Еврохит ТОП 40. Европа Плюс. 22-й.

0: безумно красивая история, которая уже 15 недель у нас в чарте, но на этой неделе 16 на 21 место. The Second Voice, Let Me Be. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы не ошиблись и попали в самую цель. Fast Boy, Music Sounds.
1: Еврохит.

0: Этап «Разбой», запоминай название «Music Sounds», а наш первый на сегодня еврохит-прогноз, который мы, конечно, ждем в часе «Европа плюс».
1: «Европа плюс» Light. Твой музыкальный вайб.

0: Движение к вершине Еврохит ТОП-40. Впереди наша лучшая двадцатка. Еще один очень интересный Еврохит прогноз намечается. А также вспомним хит, который в 2019 году 47 недель был у нас в чарте. Ну и, конечно же, узнаем, кто будет сегодня на самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
2: Новинки недели. 35 место. Айова. Мы.
3: Если...
2: Лучший дебют номер 29 КДК «Бамбалео». Они покидают на этой неделе наш чарт. Клан «Карусель» «Райд». Хит, который продержался 14 недель. «Хюжель» «Джамайкин» «Бам-бам». Что касается вершины, то пока на первом месте Temper City Self-Aware. Self-Aware или нет? Давайте разбираться ступенька за ступенькой. И на 20-й строчке у нас хит, который 13 недель уже в хит-параде Европа Плюс добирался до высокой 7-й ступеньки. Ну а сегодня на 20-м месте. Моя Мишель на малиновой луне.

0: Темпами продвижения. Думаю, очень скоро Мизма скажет «Hello» и первому месту Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. Три недели. Всего три недели у нас в чарте. И уже 19 место за эти 7 дней. С 21 на 19 место. Именно «Hello», именно Мизма. Но кто оказался чуть выше? Давайте посмотрим.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 18 позиция. Доминик Файк, «Baby Doll».
3: I can't move on, baby doll.
0: 17 место. John Summit, Shades of Blue. 17 на 16. Alan Walker, Broken Strings.

0: Самый мощный прорыв недели. Ава, Meet Me in the Dark прямо сейчас.
1: 15 место.
2: Взлет недели.

0: на Европе Плюс. Человек, который, как говорится, сделал себя сам. Это Алекс Уоррен, Fever Dream. Алекс Уоррен, который неустанно повторяет, что он благодарен своим фанатам. Вот цитата из интервью Алекса. «Я никогда не добился бы ничего без своих фанов, поэтому бесконечно им благодарен и не устану это говорить еще им спасибо». Ну, собственно, Алекс Уоррен то же самое повторяет и говорит своей жене, без которой он тоже бы ничего бы не добился, как он сам утверждает. Он ее очень любит, ценит и безгранично уважает. Fever Dream с 10 на 14 место. Ну а мы идем дальше поднимаемся чуть-чуть повыше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся чуть выше. 13-я ступенька, 13-е место. Another Talk to You. Двенадцатая строчка. The Bowser Magnetic. Он уже как-то говорил, что чем холоднее страна, тем горячее там делают музыку, теплее там делают музыку. Норвежская трио The Bowser тому наглядное подтверждение, мне кажется. Ну а дальше с 9 на 11 место Marshmello и Portugal The Man. Такая вот классная коллаборация и классный во всех отношениях получился хит Phoenix прямо сейчас.
2: 11 место.

0: две минуты на одном дыхании. С 9 на 11 место Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Оно в самые-самые ближайшие. Не пропусти наш еврохит-прогноз. Тот самый трек, который только может ворваться к нам в чарты. А также вспомним суперхит, который в 2019 году 47 недель у нас был в хит-параде. Ну и, конечно, впереди наша лучшая десятка недель. И с 12 на 10 место абсолютно летний хит. Хит лета 2026. Мичиго. Это диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Уже скоро. С вами Европа Плюс и... Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, повзучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
10: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
13: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
14: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Не завелась? Триста ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
16: А сыновья ведь с неба не падают.
18: Я ваш сын.
16: Или падают.
19: Никакой ты ему не сын.
20: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
16: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: 12 на 10 место на этой неделе. Диджей Гонжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. 5 недель в Еврохит Топ 40, а уже так высоко. Но вот Мичико у нас 5 недель, а следующий трек, который мы сейчас вспомним, был в хит-параде Евро Плюс 47 недель. Есть к чему стремиться, Мичико. Да, год 2019, отправляемся именно туда. Loud Luxury, Body.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Babe, make a

0: Luxury Body. 47 недель в Еврохит Топ 40 в 2019 году. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. Я надеюсь, так и будет уже в ближайшие недели. На одной из ступенек увидим Take Me Back. Это Кайго и Макс Макноун. Слушаем.
1: Еврохит.

0: остается сразу и безошибочно. Это Кайго и Макс Макноун, Take Me Back. Наш Еврохит-прогноз ждем в чарте Европлюс. Надеюсь, уже через неделю на одну из ступенек хит-парада. Мы продолжаем подниматься к вершине. С 8 на 9 место тот, кто мог бы стать футболистом. Да, он несколько лет играл в американский футбол, но на этой чаше весов музыка победила, конечно. Тедди Свимс, мистер Know It All.
1: 9 место.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. Не с 8 на 9 место. Масштабный артист Теннис Вимс. Мистер Know It All. А вот на 8 ступеньке у нас сегодня тормознули Мадонна и Мартин Гаррис с хитом Bizarre. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Поехали.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Элли Голдинг выпустила новый трек «Ravers». Песня спродюсирована обладателем Грэмми Дэйвом Хэмлином. Клип уже тоже вышел. Сингл предваряет альбом «I Know Too Much», который посвящен разводу и новой любви Элли Голдинг. Релиз лонгплея запланирован на 4 сентября. Тейт Макрей усердно работает над своим четвертым альбомом. Тейт призналась, что берет вдохновение у Долли Партон и намеренно избегает типичного поп-звучания. После окончания

0: Для масштабного тура она пережила эмоциональное истощение. Ей хотелось, как говорит сама Тейт Макрей, цитата, «уйти в темную комнату и не смотреть в зеркало полгода». Шон Мендес впервые публично поздравил свою девушку, бразильскую актрису Бруно Маркезине, с днем рождения. В соцсетях он опубликовал редкие совместные фото, назвав «girlfriend» своим светом и поблагодарил ее за перемену своей жизни. Напомню, ранее Шон Мендес встречался с Камилой Кабейо, а Бруно с футболистом Неймаром. Эд Ширан был оштрафован за то, что оставил свой Aston Martin 1966 года без страховки в автосервисе. Машина с 2021 года находилась в мастерской, и Эд Ширан клянется, что ни разу с того времени не садился за руль этого автомобиля. Тем не менее, Эду Ширану был выписан штраф, его размер 895 фунтов стерлингов. Певец заплатил штраф, но настаивает, что он невиновен.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 24 градусов. Завтра в городе ясно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 903 436 78 17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго Вилла». Группа «Ленинград».
8: Я терминатор!
7: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
9: 18+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лучшие хиты у нас в чарте с 11 на 8 место на этой неделе. Мадонна и Мартин Гаррикс. И всего третья неделя у нас в чарте. Следующий хит. Восьмую.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Шестого на седьмое. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. А вот с четвертого на шестое BTS Swim. Плюс две строчки у хита, название которого соответствует времени года абсолютно 100%. Лето, Джонни и Федук.
1: Пятое место.

0: Злата, Имбала и Дженни. С 3 по 4 место. Еврохит топ 40 Евро плюс. Да, проект Кевина Паркера, обладателя Грэмми, который, кстати говоря, проспал церемонию в 2026 году. Узнал о победе только утром. Говорит, что телефон разрывался. Несколько десятков сообщений с поздравлениями, но ни в одном не говорилось, с чем конкретно. Кевин сидел и думал, с чем, цитата, черт возьми, меня поздравляют. Вот так вот бывает. Джакула с 3 на 4 место. Ну а впереди лучшая тройка недели. С 5 на 3 Медуза. Don't wanna go home.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

С 5 на 3 место и, между прочим, уже второй раз под номером 3 этот хит «Don't Wanna Go Home». И номер 3 – это лучшая позиция для «Медузы» у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на Европе+. Ну а дальше самое интересное намечается у нас, самое интересное, потому что с 1 на 2 – «Temper City», «South Away».

0: Self Aware. С первого на второе место Тембор Сити, проект продюсеров и авторов песен, которые категорически против искусственного интеллекта в музыке. И их проект стал почти антитаким движением. В нем вообще нет. И только, как говорят сами Тембор Сити, только мы, играющие в комнате, играющие в студии. Self Aware с первого на второе место. Ну а впереди самая вершина. Но сначала еще раз наша горячая ударная десятка.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Номер 9. Терри Свимс, Mr. Know It All. Восьмое место. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. На седьмой строчке Кэлвин Харрис и Джаззи, Satisfy. С четвертого на шестое BTS, Swim. Пятое место Джонни и Федук, Лето. С третьего на четвертое Тейм Импала и Дженни, Дракула. Под номером 3 Медуза, Don't Wanna Go Home. А вот с первого на второе Тембор Сити, Self Aware. А вот на вершине у нас хит, который 5 недель в чарте, и все 5 недель наверх. 23-е, 14-е место, 4-е, 2-е, и сегодня номер 1. Неужели Moving to the Sun?
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Радіус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Москве. Всем привет.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Бизар, 18:20 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Суббота, лето пока еще, так что наслаждаемся классным летним уикендом, хорошей музыкой. Услышим далее Кей Дирикей, Бамболео. И дождемся суперхит от Hunter X Golden через пару минут.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Такой первоначальный взнос.
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10. /31-10.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
9: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
13: Я терминатор!
12: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
14: Для зрителей старше 18 лет.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кенди Ли Кей на Европе Плюс, Бамбалео, субботнюю Бамбалео обязательно устроим сегодня, будет у нас много классных танцевальных ритмов, 22.00, Резиденс, обязательно подключайтесь, не скучно проведем время, пока же тоже не скучаем, конечно же, Another, через пару минут услышим Talk to You и Леони и Каллум Скотт, Stay, дождемся на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
1: Амакс курорт «Орбита» – живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: 25 сентября в 19.00.

0: 18.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
1: А не будет Россию?
2: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Вэл и Вики.
3: Смешать!
4: Встряхнуть!
3: И включить!
1: Бригада У!
2: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ритмы, 18 часов и 49 минут по Москве. Продвигаемся далее, тоже в субботнем режиме. Ivy David Guetta у нас на подходе. Услышим Supernova Love и дождемся легендарной работы от Evanescence, Bring Me To Life. Совсем скоро.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Рэш» возвращаются.
2: В понедельник в 7 утра тебя взбодрят Вэл и Вики.
1: А в 7 вечера тебя ждут Антон Камолов, Артур и Саша.
2: 17 августа в 7 утра и в 7 вечера встречай любимое шоу на Европе Плюс.
1: Реклама.
3: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: В кино с 20 августа.
8: Огненная гора изголодалась.
9: Только ты можешь спасти мир.
10: Ты ошибаешься.
7: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
11: Вулкан выбрал тебя не просто так.
7: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
12: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
13: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
14: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

0: Дипло на Европе Плюс, Two Steppin, такими бодрыми шагами дальше в этот субботний вечер. Продвигаемся не скучно, под лучшую музыку. Впереди у нас Медуза, Don't Wanna Go Home. И дождемся Jade Church совсем скоро.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время Алок и Халид. Dive into me. Рэй Долден тоже здесь. Oh, God. Кунгзи, Тайвлэс, Лондон, Galaxy. В общем, проведем время очень по-субботнему, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 24 градусов. Завтра в городе ясно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Высота Римстрой продает кровельные...

0: и материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
3: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. Кинокасса. ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Алок и Халид на Европе Плюс, Dive Into Me. Ну, занырнули в уикенд и выныривать из него пока не собираемся. Продвигаемся далее в отличном настроении. Скоро будем переключаться, кстати, на танцевальные электронные ритмы. Residence начнется в 22.00. Обязательно подключайтесь. Пока же M People будет здесь. Moving on up. И дождемся John Summit Crystallized через пару минут.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Терпим бедствие. Высота 30 метров.
5: Ужасы. Боевик. Триллер.
6: Приготовься к удару.
5: Крушение рейса.
7: Что нам делать?
8: Искать выживших.
5: Пережить катастрофу. Только начало.
6: Акула!
5: Возрастное ограничение 18+.
9: Спокойно, все будет хорошо.
5: Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж, улица Малиновского, 25.
10: Сломалось. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
11: Оп.
5: Ростов, встречай!
12: Ленинград!
5: 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
13: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
14: 18+. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
19: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
7: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс». Подпишись!
8: Это Антон Камолов,
10: Артур и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
5: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
0: Радио номер один в России ВКонтакте.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа
13: Плюс. I know why you walked into my world.

0: Дальше только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Продвигаться будем без остановок в ближайшие 45 минут на Европе плюс. Послушаем в это время Balzam, Magnetic. Avalon, Roxton тоже здесь и Vertigo. Ave, Meet Me in the Dark. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем в 45 минут нон-стоп. Это Европа плюс.
2: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачное до плюс 24 градусов. Завтра в городе ясно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрэшн Б».
5: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 000 рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.

0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 21:00 в Москве.

0: пауза на Европе Плюс, Magnetic. Ну, скоро узнаем, какие магнитики привезли нам после отпуска ребята из бригады У и шоу Rush. Они возвращаются, да, после отпуска, после отдыха, заряженные, отдохнувшие. В понедельник все будут уже здесь, так что встречайте с утра бригаду У с 7 до 10, вечером шоу Rush. Будет, как всегда, очень нескучно. Пока же движемся далее вместе с Медузой и Калидом, услышим Weekend и Sam Pell тоже здесь. Keep on rising. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
3: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
4: Для зрителей старше 18 лет.
5: Больше хитов. Больше музыки.

0: Всем привет, на Европе Плюс, Keep on Rising, градус настроения, и я надеюсь, у вас только растет, настроение отличное, уикендное, продвигаемся далее, вместе с Кокабом услышим Got You, и дождемся Хужели Jamaican, скоро-скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону, для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачное до плюс 24 градусов. Завтра в городе ясно, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Call her.

0: Уже Лисолта на Европе Плюс, Джамайкан, да, в таких ямайских ритмах продвигаемся далее. Скоро начнется, кстати, Резиденс. Будем переключаться исключительно на танцевальные электронные ритмы. Ну а до финала часа The Colors, Italo Disco и дождемся NMIAJ Out of My Body на Европе Плюс.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.
2: В понедельник в 7 утра тебя взбодрят Вэл и Вики.
1: А в 7 вечера тебя ждут Антон Камолов, Артур и Саша.
2: 17 августа в 7 утра и в 7 вечера встречай любимое шоу на Европе+.

0: Colors на Европе Плюс, Итало Диско. Ну, диско точно гарантированно в ближайшие два часа. Переключаемся на танцевальные ритмы Residents. Прямо сейчас танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europlus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Dance. Back in 3 minutes.
1: Реклама.
2: Виола, ла, ла, ла, ла.
3: Покупайте легендарный сыр Виола в Магните и выигрывайте бытовую технику. Виола. 70 лет вместе.
4: Срок акции с 5 августа по 22 сентября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в приложении Магнит 6+.
1: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Больше хитов. Больше музыки.

0: Crazy Dance. We'll be back.
1: Реклама.
2: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Больше хитов. Больше музыки.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Residence.club. Residence. Back in 3 minutes. Европа плюс пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
4: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
5: Hi, Russia. This is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
8: This is Axwell and Ingrosso. And you are listening to Residence.
4: Dance Guru.

0: Вместе. Residents.
1: Residents. Back in 3 minutes.
0: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Больше хитов. Больше музыки.

0: Residence.club. Residence. Back in 3 minutes.
1: Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: Бамболео. Это KDDK прямо сейчас. Ну, надеюсь, в ритме Бамболео, такого легкого покачивания, пританцовывания, проходит и твой уикенд. Все у тебя круто, вне зависимости от того, есть у тебя какой-то план отдыха, или же ты доверился импровизации. Да, вот мы на импровизацию не полагаемся, у нас есть четкий план, и по нему уже в грядущий понедельник в твои динамики вернется и бригада У с Вэллом и Вики, и радиоактивное шоу «Rush» с Антоном Камболовым, Артуром и Сашей. До нового сезона остается совсем чуть-чуть, ждем. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. «Медуза» и Генрика Мамайл «Don't Wanna Go Home» уже через мгновение здесь на Европе+. Это и многое-многое другое поставлю тебе я, Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Хорошо, когда отпуск заканчивается. What? Хорошо, когда отпуск заканчивается у кого-то другого. У того, кто будет Россию.
2: У того, кто слушает тебя по вечерам.
1: Бригада У и радиоактивное шоу «Rush» возвращаются.
2: В понедельник в 7 утра тебя взбодрят Вэл и Вики.
1: А в 7 вечера тебя ждут Антон Камолов, Артур и Саша.
2: 17 августа в 7 утра и в 7 вечера встречай любимое шоу на Европе+.

и моя Мишель. Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Потрясающий трек только что. Дальше будет больше дэфа, больше музыки. Если хочется чего-нибудь диковинного, например, кантри-хауса, пожалуйста, Дипло и Эдриан Нуньес с темой Two Steppin' на подходе. Если жаждешь стильного дэнс-попа, тоже welcome. Клин Бендит, Шон Пол и Энн Мари с историей Рок-а-бай также совсем скоро. А вот раньше всех будем слушать Френч Монтану и Макса Би. Хип-хоп, суперхит Ever Since You Left Me, I Went Deaf уже через мгновение на Европе+. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.

0: Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с историей «Бизар». Чуть раньше здесь отметится Fast Boys с новинкой «Music Sounds». А еще лови группу «Temper City» с суперхитом «Self-Aware». Это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Beyoncé, Jay-Z, Alan Walker и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: Реклама.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: europaplus.ru.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Bizarre, Red Madonna и Martin Garrix. Одной этой девчонке было мало. Сразу в трех разных студиях в Нью-Йорке записывала новый альбом Madonna. Да и этого оказалось недостаточно. Еще столько же посетила в Лондоне. Но оно того стоило. Альбом Confessions 2 получил восхищение критиков. Это действительно заслуженно. Круто, круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. От словесных разговоров перейдем к телесным. Body Talk от Али Фарбана и Рене Миллера на подходе. Прежде лови Феликса Йен и Софи Феликс Бэкстер с вещицей Ready for Your Love. И обязательно дождемся свежий хит от Биби Рекса и Дэвида Гетты. Sad Girls совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm only

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Когда лучший диджей планеты отмечается на твоем треке, он просто не может не стать хитом. А если ты сама крутейшая певица, то это уже хит с приставкой «супер». Получается, Бибрекс и Дэвид Гетта «Sad Girls» только что в твоих динамиках. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. «Sad Girls» нам не нужны, это точно. Нам нужны «Happy Girls», такие как «Лукала». Вот в ней столько драйва, что любой точно позавидует. Трек «Hot or Now» совсем скоро. Но прежде ловить диджей Годжо и Джейсона Деруло с хитом «Мичико». Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки. Говоришь ей всего одну фразу, включи Европу Плюс и по щелчку пальцев ловишь лучшие треки планеты. Попробуй.

продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе Плюс. Следующие полчаса суперхиты будут греметь в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Филатов, КРС и Денис Фёрст с новинкой Sweet Summer Nights. Прежде вспомним суперхит от Дамиана Дэвида Next Summer. Еще раньше здесь отметится группа «Градусы» с темой «На ресницах». Эти ребята и многие другие, например, Оффенбах и Леди Гага, в ближайшие 30 на Европе+, полетели.

0: Sweet Summer Nights. Это Филатов, Кэрис и Денис Фёрст прямо сейчас. Актуально для нас с тобой? Да, как раз-таки Sweet Summer Night мы коротаем под классные треки, под лучшую мировую поп-музыку вместе с топ-артистами. Останавливаться, кстати, точно не собираемся. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее особое внимание предлагаю тебе обратить на трек от Мисмо. Hello, the sun is up, where are you? Абсолютно летний трек. Мелодичный, но какой же атмосферный, а? Как он пробирает. Просто какой-то восторг. Слушаем обязательно. Прежде с нами Нелли Фуртадо, Say It Right, а также Леони Колумб Скотт с суперхитом Stay здесь на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Письмо. Hello, the sun is up. Where are you? Трек за 3 недели добрался до 19-й строчки нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. И я уверен, что совсем скоро случится вообще грандиозный прорыв. Ну как, с другой стороны, уверен прям, да? Я могу только предполагать, а вот ты можешь на это повлиять, потому что именно от твоих голосов на сайте europaplus.ru зависят итоги в нашем хит-списке. Поддерживай любимчиков. Результаты слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Пауза с треком «Magnetic» на подходе, но чуть раньше не врусти Боба Синклара и Кайзу с суперхитом «I Can't Wait» здесь, на радиостанции номер 1 в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас в предстоящие полчаса здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Алока Халид с темой Dive Into Me. Прежде здесь отметится Кайго и Макс Макноун с новинкой Take Me Back. А еще компания нам составит Teddy Swims с историей Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадуют Бритни Спирс, Джонни и многие-многие другие. Продвигаемся.